0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Режим ракетной и беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Как сообщает губернатор Андрей Бочаров, в результате террористической атаки обломки вражеского дрона упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Также поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Известно о двух пострадавших. Это мужчины, им 42 и 55 лет. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, они госпитализированы. Губернатор поручил муниципальным властям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также подготовить пункты временного размещения, пишет «Высота 102». Жители Красноармейского района Волгограда снова жалуются на запах сжженной резины и рассказывают о ядовитом облаке дыма, которое затягивает район со стороны бывшего завода «Химпром». По словам горожан, на их звонки в экологическую службу отвечает автоответчик. Как пишет В1, первые жалобы на дым над бывшей территорией «Химпрома» начали поступать в конце августа. Потом появление дыма на несколько недель прекратилось, однако вечером 10 сентября горожане вновь заметили ядовитую дымку над городом. Портал В1 направил обращение жителей в облком природы с просьбой проверить жалобу. Гигантский желтый магнитофон и огромный черный фотоаппарат появились в Волгограде. Необычные конструкции заметили на центральной набережной. Их установили накануне празднования Дня города. Магнитофон установлен на аллее возле Волгоградского музыкального театра. Неподалеку от колоннад расположился фотоаппарат. Что именно символизирует необычные объекты, для чего их установили, пока неизвестно, пишут городские вести. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4000 тонн с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 11 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой поезд Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
9: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
10: В Славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
1: Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
3: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181Д. 0+.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
5: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: May. С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
2: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. В Волгоградском аэропорту задержаны несколько рейсов. Это последствия неспокойной ночи, в течение которой аэропорт закрывали дважды. Сначала на фоне ракетной, потом беспилотной опасности. Это не могло не сказаться на расписании рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, почти на сутки задерживается вылет самолета в Ереван. Борт должен был отправиться еще вчера вечером, однако ожидается его отправка сегодня в 18:25. На прилет задерживаются 5 рейсов, в том числе из Санкт-Петербурга, Астрахани и Еревана. Под Волгоградом нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. В Клецком районе в 7 километрах юго-западнее хутора Курганный обнаружена фугасная авиационная бомба. ФАП-250 нашли в поле. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения боеприпаса. Болельщиков «Ротора» 13 сентября развезут на бесплатных электричках после матча «Ротора» с «Енисеем». Игра на Волгоград-арене состоится в рамках 11-го тура Лиги Пари. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны до станции «Шпалопропитка» и до станции «Волжский». Татьяна Буланова и Анна Семенович поругались из-за новой песни, которая может стать хитом. Демоверсию нового трека обе артистки получили от неназванного автора. Обеим трек понравился, они не смогли договориться о том, кто получит новый хит. Семенович в интервью заявила, что у Булановой и так много хитов, и она могла бы уступить новую песню ей. Тем более, что Семенович, по ее словам, несколько лет назад познакомила Буланову с ее будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в ее жизни, пишет Стархит. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами!
3: С 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
6: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Нефть марки Brent поднялась в цене уже выше $102 за баррель. Нефть дорожает с конца августа, когда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана. В Волгограде наряду с продолжающимся бензиновым кризисом продолжается и рост цен на топливо. Цены выросли на несколько десятков копеек. Это затронуло все самые популярные сети АЗС региона, пишет V1. 461 иностранец выдворен из Волгоградской области за 8 месяцев этого года. Поводом для высылки стали нарушения миграционного законодательства России. В России запустили серийное производство одноместных летающих аппаратов с вертикальным взлетом. Первые 5 машин уже заказали частные покупатели. У аппарата 8 электродвигателей, он может находиться в воздухе до 30 минут. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня...

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
4: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
7: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, канал Чиков и Ухтомского 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карт им показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград. На рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь, на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в Экспоцентре 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В результате ночной террористической атаки ВСУ на юге Волгограда пострадали два многоквартирных дома. Как сообщает администрация города, речь идет о домах по улице Героев Малой Земли номер 36 и 51. Пока оперативные службы ведут необходимые работы для жителей, открыли пункт временного размещения на территории школы номер 64. К пострадавшим многоэтажкам подали автобусы большой вместимости для обогрева жителей, которые не воспользовались ПВР. Сейчас там людей нет, однако в пункте организованы спальные места, горячее питание. Специалисты оперативных служб уточняют повреждения и проводят работы по ликвидации последствий атаки, сообщает «Высота 102». С 1 октября в России изменится порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут пополнять банковские карты наличными через банкоматы любых банков. Не нужно будет искать свой. Одновременно с удобством ЦБ утвердил строгую систему контроля. Если часть суммы внесена в одном отделении, а остаток через терминал другого банка, автоматизированная система заблокирует операцию, так как видит совокупный объем пополнений. Верхняя граница разовой операции зафиксировано на отметке 25 тысяч рублей, суточное ограничение 50 тысяч, месячный потолок 200 тысяч рублей на одного человека, сообщает общественная служба новостей. Волгоградская область нарастила площадь виноградников за 5 лет на 9,5%. Сейчас они занимают почти 90 гектаров. Также за это время на 13% вырос валовый сбор урожая, сообщили в областной администрации. Виноградарство стало перспективной точкой экономического роста. В список виноградопригодных земель России Волгоградская область попала только в 2021 году. Сейчас виноград выращивают Дубовский, Камышинский и Среднеахтубинский районы. Занимаются виноградом 8 хозяйств, пишет «Комсомольская правда». 23 новых автобуса переданы автоколонне Волжского. Автобусы регион приобрел с использованием льготного лизинга и господдержки. Это уже вторая партия для Волжского. Передача первых 80 единиц состоялась в декабре прошлого года. Таким образом, парк автоколонны обновился почти на 75,5%. Два автобуса из новой партии относятся к особо большому классу. Они способны перевозить более 180 пассажиров. Эти машины выйдут в рейс на самых протяженных маршрутах города-спутника. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в ЦПКИО. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Ему исполняется 65. 6 кадров, «Сваты», «Жили-были». Все мы прекрасно знаем и любим все проекты с его участием. И однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Вот как вы думаете, что же всегда любил Федор Добронравов? Однажды в интервью Федор Добронравов рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Как вы думаете, что же всегда любил Федор Добронравов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Эх, сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалыча до 20 сентября.
4: 43-55-13.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. И однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Как вы думаете, что же всегда любил Федор Добронравов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Смотр».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения замечательного актера Федора Добронравова. Ему 65. И однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Как вы думаете, что же всегда любил Федор Добронравов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Мне кажется, что ему всегда нравилось, как люди смеются.
0: Люди смеются, ага. Вот такая версия. А как зовут вас?
1: Александра.
0: Александра, очень приятно. Александр, вы знаете, один из моих любимых актеров. Мне вот, честно могу сказать, посчастливилось много лет назад брать у него интервью. Необычайно легкий, очень позитивный человек. Безумно нравится он. Что вы можете сказать про этого замечательного актера?

0: Любит он, когда люди смеются.
1: У 11 сентября. Гигантский желтый магнитофон и огромный черный фотоаппарат появились в Волгограде. Необычные конструкции заметили на центральной набережной. Их установили накануне празднования Дня города. Магнитофон установлен на аллее возле Волгоградского музыкального театра. Неподалеку от колоннад расположился фотоаппарат. Что именно символизируют необычные объекты, для чего их установили, пока неизвестно, пишут городские вести. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4000 тонн с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Кулрея, но чуть компактнее Атласа. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в Экспоцентре 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
6: Хулиган я.
5: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
7: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге сегодня стартует Международный фестиваль молодежи. Он проводится по указу президента Владимира Путина. Фестиваль, который будет проходить с 11 по 17 сентября, соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Советском, Красноармейском, Тракторозаводском, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Список адресов есть на сайте городских вестей. В Волгограде сегодня ожидается теплая погода без осадков. Синоптики обещают днем в городе до 26-28 градусов, а по области сегодня будет до плюс 30. Зимние туры в Египет подорожали для российских туристов на 10-20% по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщила Ассоциация

0: Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
1: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
0: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 ДЭМ. 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. В Волгоградском аэропорту задержаны несколько рейсов. Это последствия неспокойной ночи, в течение которой аэропорт закрывали дважды. Сначала на фоне ракетной, потом беспилотной опасности. Это не могло не сказаться на расписании рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, почти на сутки задерживается вылет самолета в Ереван. Борт должен был отправиться еще вчера вечером, однако ожидается его отправка сегодня в 18:25. На прилет задерживаются 5 рейсов, в том числе из Санкт-Петербурга, Астрахани и Еревана. Под Волгоградом нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. В Клецком районе в 7 километрах юго-западнее хутора Курганный обнаружена фугасная авиационная бомба. ФАП-250 нашли в поле. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения боеприпаса. Болельщиков «Ротора» 13 сентября развезут на бесплатных электричках после матча «Ротора» с «Енисеем». Игра на Волгоград-арене состоится в рамках 11-го тура Лиги Пари. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны до станции «Шпалопропитка» и до станции «Волжский». Татьяна Буланова и Анна Семенович поругались из-за новой песни, которая может стать хитом. Демо-версию нового трека обе артистки получили от неназванного автора. Обеим трек понравился, они не смогли договориться о том, кто получит новый хит. Семенович в интервью заявила, что у Буланова и так много хитов, и она могла бы уступить новую песню ей. Тем более, что Семенович, по ее словам, несколько лет назад познакомила Буланову с ее будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в ее жизни, пишет Стархит. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Крис Рим. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы и далее на «Спутнике». Браво!
1: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это брифинг Бадс Гелл, только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» One Republic, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Нефть марки Brent поднялась в цене уже выше $102 за баррель. Нефть дорожает с конца августа, когда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана. В Волгограде наряду с продолжающимся бензиновым кризисом продолжается и рост цен на топливо. Цены выросли на несколько десятков копеек, и это затронуло все самые популярные сети АЗС региона, пишет V1. 461 иностранец выдворен из Волгоградской области за 8 месяцев этого года. Поводом для высылки стали нарушения миграционного законодательства России. В России запустили серийное производство одноместных летающих аппаратов с вертикальным взлетом. Первые 5 машин уже заказали частные покупатели. У аппарата 8 электродвигателей, он может находиться в воздухе до 30 минут. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Желаю всем великолепной пятницы. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Милен Фармер и Джо Кокер, Майя Фатесон, и в самом начале «Pet Shop Boys».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь. Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Милен Фармер. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Майкл Джексон, «Give it to me». И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509 500.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: С 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В результате ночной террористической атаки ВСУ на юге Волгограда пострадали два многоквартирных дома. Как сообщает администрация города, речь идет о домах по улице Героев Малой Земли номер 36 и 51. Пока оперативные службы ведут необходимые работы для жителей, открыли пункт временного размещения на территории школы номер 64. К пострадавшим многоэтажкам подали автобусы большой вместимости для обогрева жителей, которые не воспользовались ПВР. Сейчас там людей нет, однако в пункте организованы спальные места, горячее питание. Специалисты оперативных служб уточняют повреждения и проводят работы по ликвидации последствий атаки, сообщает «Высота 102». С 1 октября в России изменится порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут пополнять банковские карты наличными через банкоматы любых банков. Не нужно будет искать свой. Одновременно с удобством ЦБ утвердил строгую систему контроля. Если часть суммы внесена в одном отделении, а остаток через терминал другого банка, автоматизированная система заблокирует операцию, так как видит совокупный объем пополнений. Верхняя граница разовой операции зафиксировано на отметке 25 тысяч рублей, суточное ограничение 50 тысяч, месячный потолок 200 тысяч рублей на одного человека, сообщает общественная служба новостей. Волгоградская область нарастила площадь виноградников за 5 лет на 9,5%. Сейчас они занимают почти 90 гектаров. Также за это время на 13% вырос валовый сбор урожая, сообщили в областной администрации. Виноградарство стало перспективной точкой экономического роста. В список виноградопригодных земель России Волгоградская область попала только в 2021 году. Сейчас виноград выращивают Дубовский, Камышинский и Среднеахтубинский районы. Занимаются виноградом 8 хозяйств, пишет «Комсомольская правда». 23 новых автобуса переданы автоколонне Волжского. Автобусы регион приобрел с использованием льготного лизинга и господдержки. Это уже вторая партия для Волжского. Передача первых 80 единиц состоялась в декабре прошлого года. Таким образом, парк автоколонны обновился почти на 75,5%. Два автобуса из новой партии относятся к особо большому классу. Они способны перевозить более 180 пассажиров. Эти машины выйдут в рейс на самых протяженных маршрутах города-спутника. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Именно эта песня «Сила» с его первого альбома в начале 90-х сделала из него настоящую суперзвезду. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Сегодня 11 сентября, для многих пятница долгожданная, и многие уже вовсю готовятся к выходным. Делаем это в компании отличной музыки, впереди у нас високосный год и песня «Кино».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Это группа «Високосный год», а впереди кое-что из новенького «Алок и Халид» и песня «Dive into me». Сегодня 11 сентября, и сегодня день, когда открыли остров Манхэттен, на котором находится очень много небоскребов, и в «Горячей десятке» Анны Романовой как раз и поговорим про небоскребы. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери-турникеты. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанной под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Приятно, когда знакомые нам песни сопровождают привычные наши дела, при этом сохраняя наш рабочий настрой. У нас впереди как раз такой случай. Знакомая нам песня «Кейлис Виспа», но в необычном исполнении и с участием Кенни Джи. Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это официальные данные Министерства обороны. Волгоградскую область и Волгоград сегодня ночью атаковали вражеские ракеты и БПЛА. По словам губернатора Андрея Бочарова, повреждены два многоквартирных дома на улице Героев Малой Земли, два человека ранены. Обломки упали и на территории промышленного предприятия, сообщает В1. На центральной набережной Волгограда установили гигантские магнитофоны и фотоаппарат. Необычные объекты появились возле музыкального театра накануне празднования Дня города. Известная на весь мир башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Премьера композиции состоялась сегодня, пишет российская газета. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Мы с вами добрались до последней четверти часа, а это значит, мы приближаемся к истинной классике. Впереди золотая коллекция. Это три легендарных хита, которые прошли испытание временем. В золотую коллекцию в этот раз вошли Моджо с песней «Леди», чуть раньше «Queen» и уже скоро «FR David» «Words».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе правил проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
9: Кто мы?
10: Бизнесмены.
9: Чего мы хотим?
10: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
9: Где мы это хотим?
10: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
9: Как это получить?
10: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
9: Подробности на kaspersky.ru.
11: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
12: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Такие песни точно делают мир вокруг чуточку ярче, поднимая на настроение. Это Моджо Леди в золотой коллекции этого часа. Совсем скоро у нас подборка из 5 песен, которые будут нам дарить только романтический настрой. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Тархана Юкселера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181 дым, 0+.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Следственный комитет будет расследовать террористический удар вооруженных сил Украины, совершенный в ночь с 10 на 11 сентября по Волгограду и другим мирным городам России. Специалисты уже приступили к сбору улик. В результате ударов украинских дронов ранения и травмы получили два мирных жителя Волгоградской области. Следователи СКР установят лиц из числа представителей ВСУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в пресс-службе Следкома. В России сегодня запущена связь 5G, сообщили в Минцифре. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». В Волгограде, по данным Минцифры, сеть доступна только абонентам Т2. Однако абоненты и других операторов в Волгограде заметили сегодня значок 5G на экранах своих мобильников, пишет V1. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. 3 человека пострадали в результате столкновения 2 легковых автомобилей с грузовиком в Волгограде. По информации областного управления МВД, массовая авария произошла накануне днем в Дзержинском районе на улице Лисогорской. По предварительным данным, спровоцировал столкновение 70-летний водитель Джили. Пенсионер при перестроении столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который затем врезался в припаркованный Санг-Йонг. В ДТП пострадали 3. Пассажир в Джили, а также водитель и пассажир Йонга. Они госпитализированы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: У нас впереди 5 трогательных музыкальных шедевров, от которых становится чуточку уютнее, прекраснее, и каждая из 5 песен любви — это особая история. Для начала послушаем «Елку» с песней «Грею счастье», чуть раньше у нас «Ace of Base» — «Don't Turn Around», а прямо сейчас Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love» откроют 5 песен о любви.

0: Сегодня в пяти песнях о любви Морган Уоллен, Love Somebody и чуть раньше Savage, Don't Cry Tonight. Пять песен о любви — это настоящее музыкальное сокровище, где каждая нота пропитана буквально страстью и истинной любовью. К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Делаем мы это каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди доктор Албан. Пусть музыка продолжается, пусть... Ритмы сердца совпадают с ритмом музыки. Let the beat go on.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
6: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
10: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Не забываем про музыкальные новинки, которые в этом году нас особенно радуют и добавляют музыкальных впечатлений. Впереди Алекс Уоррен с песней «Fever Dream». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центробанк сегодня объявит свое решение о ключевой ставке. Большинство экспертов считает, что регулятор сохранит ее на уровне 14% годовых. В Волгограде сегодня заработала связь 5G. По данным Минцифры, она доступна только абонентам Т2. Однако абоненты и других операторов в Волгограде заметили значок 5G на экранах своих мобильников, пишет V1. Насыщенные выходные предстоят волгоградцам. Город-герой празднует свой день рождения. В масштабной программе «Дня города» уличные фестивали, интеллектуальные события, яркие спортивные баталии, концерты и прочее. Более 45 тысяч россиянок забеременели в 2023-2025 годах в результате процедуры ЭКО, сделанной в государственных клиниках. Их число стабильно растет, это связано в том числе с расширением программы госгарантий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав России. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 22-24.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Хорошая пятница, прекрасное завершение недели в компании с отличной музыкой. У нас впереди лучшая песня 24-го, да, в принципе, и 25-го, и, можно сказать, 26-го года. Это Леди Гага и Бруно Марс. Песня «Die with a Smile». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Следственный комитет будет расследовать террористический удар ВСУ, совершенный в ночь с 10 на 11 сентября по Волгограду и другим мирным городам России. Специалисты уже приступили к сбору улик, сообщили в пресс-службе Следкома. Врачи в Волгограде оказывают всю необходимую медицинскую помощь двум мужчинам, пострадавшим от ночной ракетной атаки ВСУ. Как уточнили в облздраве, пострадавшие в больнице, их состояние опасений не вызывает. Мировые цены на нефть продолжают расти. Цена марки Brent выросла до рекордных с мая $108 за баррель. Эксперты объясняют рост активизации обменов ударами между США и Ираном и боевых действий в Ормузском проливе и Красном море. Депутат Сергей Миронов предлагает выплатить работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей. По подсчетам политика, такая сумма скопилась за 9 лет, что государство не индексировало пенсии работающим пенсионерам. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Дайдо «White Flag». Скоро послушаем Лаура Паузини «It's Not Goodbye», а еще у нас впереди инструментальная музыка, это «Saint Preux» и мелодия, где много скрипок и фортепиано.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор дал разъяснение по поводу запрета заправки в канистры. Как пояснили в ведомстве, АЗС не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры тоже разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. Следственный комитет будет расследовать террористический удар вооруженных сил Украины, совершенный в ночь с 10 на 11 сентября по Волгограду и другим мирным городам России. Специалисты уже приступили к сбору улик. В результате ударов украинских дронов ранения и травмы получили два мирных жителя Волгоградской области. Следователи СКР установят лиц из числа представителей ВСУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в пресс-службе следствия. В России сегодня запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». В Волгограде, по данным Минцифры, сеть доступна только абонентам Т2. Однако абоненты и других операторов в Волгограде заметили сегодня значок 5G на экранах своих мобильников, пишет V1. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. 3 человека пострадали в результате столкновения 2 легковых автомобилей с грузовиком в Волгограде. По информации областного управления МВД, массовая авария произошла накануне днем в Дзержинском районе на улице Лисогорской. По предварительным данным, спровоцировал столкновение 70-летний водитель Джили. Пенсионер при перестроении столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который затем врезался в припаркованный Санг-Йонг. В ДТП пострадали 3. Пассажир в Джили, а также водитель и пассажир Сан-Йонга. Они госпитализированы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты». Это Крис Ри, The Blue Cafe. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. У нас впереди группа «Мечтать» и песня «Летчик». Можно сказать, полетели.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Элис Мертон, No Roots, музыка, которую мы любим. Сегодня пятница, 11 сентября, и каждый год можно удивляться тому, что в календаре в этот день два события. День граненого стакана и Всероссийский день трезвости. Впереди Мадонна, Лейсла Бонита, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

две удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Крутые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: В эту пятницу прекрасная музыка делает финал недели чуточку быстрее и приятнее. У нас впереди музыкант, которого мы знаем под псевдонимом Дати, и его песня «Take Me There». А прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. В Волгограде сегодня заработала связь 5G. По данным Минцифры, она доступна только абонентам Т2. Однако абоненты и других операторов в Волгограде заметили значок 5G на экранах своих мобильников, пишет V1. Насыщенные выходные предстоят волгоградцам. Город-герой празднует свой день рождения. В масштабной программе Дня города уличные фестивали, интеллектуальные события, яркие спортивные баталии, концерты и прочее. В России запустили серийное производство одноместных летающих аппаратов с вертикальным взлетом. Первые 5 машин уже заказали частные покупатели. У аппарата 8 электродвигателей, он может находиться в воздухе до 30 минут. Уже к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять большую часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на IT-специалистов рухнет. Сама экономика станет богаче, но доходы все чаще будут доставаться сверхбогатым людям. Такой прогноз дала американская компания «Anthropic». Елена Пипи, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: На этой неделе у нее был день рождения. Это Pink с песней Family Portrait в золотой коллекции этого часа. 121 год. Именно столько исполнилось самой пожилой жительнице России. Живет она в Грозном и свой день рождения отметила 10 сентября. Совсем скоро послушаем Scorpions Does Anyone Know, а еще у нас по плану инструментальная музыка Space Magic Fly.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос Милкшейк в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк впервые с апреля 2025-го оставил ключевую ставку без изменений – 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает издание РБК. Сентябрьское решение Центробанка полностью совпало с ожиданиями рынка. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлен до 2 октября. Несмотря на пришедшую осень, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за неустойчивой погоды, ветра и большого количества сухой травы. Также действует режим ограниченного въезда транспорта на территорию лесного фонда, сообщили в облкомприроды. Порядок в лесах обеспечивают патрули. На жителей региона уже составили 83 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. С весны в лесничествах было около 170 выездов для тушения возгораний на соседних с лесами территориях, отмечает «Комсомольская правда». Поставки бензина в Волгоградскую область с 10 сентября выросли вдвое. Топливные компании и власти региона продолжают предпринимать усилия для стабилизации ситуации с топливом. Сохранение такого объема поступлений в сети в течение недели позволит погасить накопленный спрос, сократить очереди на заправках, сообщили в профильном комитете, пишет «Высота 102». Наладить поставки удалось по новым логистическим маршрутам. За ситуацией на топливном рынке региона круглосуточно продолжают наблюдать сотрудники облпромторга и ТЭК совместно с оперштабом УФАС по Волгоградской области. Об улучшении ситуации с топливом на АЗС первыми сообщили водители, которые стали тратить меньше времени в очередях за бензином. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Григорий Лепс сделал фотоколлаж с сыном Иваном, поддержав тренд на проверку генетического сходства в сети. Соответствующий пост появился на его странице. Певец использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам. Свою публикацию Лепс подписал так: «Врываемся с Ваней в тренд. Вопрос, похожи?» Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях отметили, что отец и сын очень похожи. Один в один, как две капли воды. Просто одно лицо, цитирует фолловеров «Вечерняя Москва». Сын Иван родился в браке Лепса с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери. Пара развелась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: знаменитая песня «Strangers in the Night» в исполнении не менее знаменитого Андреа Бочелли. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного и приятного завершения недели. У нас впереди группа «Звери» с песней «Напитки покрепче».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Эх, сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября. 43-55-13.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Это Tame Impala и Джени с песней «Дрекула». Про фронтмена Tame Impala, который любит поспать, вы наверняка слышали эту историю, как он проспал церемонию награждения Грэмми и узнал о своей победе уже только на следующее утро. У нас впереди выходные, суббота, воскресенье, за которые можно будет отоспаться как следует, хотя специалисты этого делать не рекомендуют, а рекомендуют все-таки соблюдать режим. Впереди у нас группа KISS. I was made for loving you. Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: рабочий день в компании с прекрасной музыкой, а если это еще и пятница, то становится втройне хорошо. У нас впереди Эд Ширан и кое-что на идеальном. Песня Perfect. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центробанк сегодня оставил ключевую ставку без изменений 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. В облздраве рассказали о состоянии двух пострадавших в результате ракетного удара в Волгограде. Мужчины получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет, отметили медики. Напомню, утром удар ракетами нанесли по югу города. Повреждены два многоквартирных дома, пишет «Высота 102». В Волгограде сегодня эвакуировали пациентов и персонал стоматологической поликлиники номер 7. С чем связана эвакуация, пока неизвестно. Портал В1 запросил информацию в МВД области. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 22-24.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Нас уже ожидает тройка музыкальных жемчужин буквально. Три песни, которые дарят нам особые впечатления, воспоминания. В этом выпуске у нас Руби Вильямс «Road to Mandalay», чуть раньше «Sixpence None the Richer», а откроет «Золотую коллекцию» Глория Гейнер.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
1: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Робби Уильямс «Road to Mandalay». Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой прекрасную музыку, настройтесь на золотые хиты в том числе. С вами Андрей Королев, желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами после выходных, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка, музыка, понятная без слов, и мелодия из фильма «Однажды в Америке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-339-44-741, 16+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Годовая инфляция в России составит 6-7%, сообщили сегодня в пресс-службе Банка России. Основной причиной такой динамики регулятор назвал временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Центробанке ожидают, что после исчерпания влияния этих факторов и при сдержанном увеличении совокупного спроса устойчивая инфляция вновь начнет снижаться. Говорится в сообщении регулятора, пишет Москва-24. В 2027 году показатель должен вернуться к целевому уровню в 4% и в дальнейшем оставаться около этой отметки, считают в Центробанке. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководство администрации Саратова и зампред правительства получили поручение организовать работу оперштаба и горячие линии для сотрудников, чьи вещи были повреждены. По словам губернатора, компания «Озон» предлагает различные меры поддержки для своих работников, пишет «Газета.ру». Между тем, волгоградские медики рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетного удара. Двое пострадавших получают всю необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. Угрозы жизни мужчин нет, рассказали в облздраве, пишет «Комсомольская правда». Напомню, рано утром ракетная атака затронула Красноармейский район города. Повреждены два многоквартирных жилых дома на улице Героев Малой Земли, номер 36 и 51. Пострадали мужчины 55 и 42 лет. Сейчас в городе ликвидируют последствия атаки и подсчитывают ущерб. В Волгограде не будут вводить тотальный запрет на продажу алкоголя в день города. Локальные ограничения будут действовать только в местах проведения массовых мероприятий и во время их проведения. Празднования 12 и 13 сентября будут проводиться на нижней и верхней террасах центральной набережной, Мамаевом кургане, Александровском и городском садах, а также в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Подробности мероприятий есть на портале V1. По региональному закону тотальный запрет на продажу спиртного в розницу в Волгограде действует 5 дней в году, в том числе 1 сентября, в День знаний. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт «песочные часы». Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Созерцаем осень и ощущаем приближение выходных в компании любимой музыки. Это Нелли Фуртадо и Майкл Бубле. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличного вечера пятницы. Скоро с нами Маккензи Аромба, Underwater и уже вот-вот Гарик Сукачев и Неприкасаемые.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение вечером в пятницу. Мы мечтаем оставить позади всю головную боль непростой рабочей недели. И совсем скоро все обязательно будет. А из музыки впереди Майкл Джексон, Smooth Criminal.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: ОАО РЖД предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
9: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио СМИ.

0: половина шестого на часах. Последние часы рабочей недели, конечно, очень греют душу планы на выходные. Аляни и Скотт Кэллум с нами, далее Стэй, еще будут ночные снайперы. Сейчас новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлен до 2 октября. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за неустойчивой погоды, ветра и большого количества сухой травы, сообщили в облкомприроды. Поставки бензина в Волгоградской области с 10 сентября выросли вдвое. Топливные компании власти региона продолжают предпринимать усилия для стабилизации ситуации. Тем временем водители замечают, что стали меньше времени тратить в очередях на заправке, пишет «Высота 102». Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше, чем от G4 или 3. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске стандарта связи 5G в ряде городов, в том числе в Волгограде. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. Стилист советует сочетать высокие сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Ну и в последней четверти часа песни, которой мы рады всегда в золотой коллекции в этом сборнике «The Bass», «Dangerous», «Эрос Рамазотти», великолепная «Тина Тернер», «Коса де ла Вита» откроют золотую коллекцию уже вот-вот так. «Put on the Ritz».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный

0: Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Евроденс, начало нулевых, Дабас, 2003 год в нашей золотой коллекции. Прекрасно, в 7 вечера пятницы, скоро здесь Roxette, Sleeping in my car. И музыка понятная без слов, совсем скоро The Course, Rebel Heart.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в Экспоцентре. 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Центробанки заявили о том, что в третьем квартале текущего года экономика растет умеренными темпами, рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. По информации регулятора, безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла, пишет газета.ру. В Волгограде перекроют дороги 12 сентября в день города. Движение по центру в районе набережной ограничат для подготовки и проведения традиционного забега. На старт «Волгоградская миля» выйдут порядка 700 человек. Трасса пройдет по ракадной автодороге от брони катера БК-31 до улицы 7-й Гвардейской. С 7 утра до 2 часов дня субботы ограничат движение на участке нулевой Продольной между улицами Комсомольской и 7-й Гвардейской. Общественный транспорт будет ходить как обычно. День города будем отмечать 12-13 сентября. Программа празднования есть на городских порталах. Состоится, в частности, световое шоу, концерты, фестиваль уличной культуры, казачья вечерка, дискотека и многое другое, пишет «Комсомольская правда». Сегодня пациенты не смогли попасть в стоматологическую поликлинику номер 7 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Причиной стало сообщение о минировании. Как уточнили в облздраве, тревожное сообщение было получено во время пересменки, когда прием людей еще не проводился. Медперсонал связался с пациентами, которые были записаны на ближайшее время, предложил перенести запись. После проверки медучреждение возобновило работу в штатном режиме, пишет «Высота 102». Суд в Волгограде ограничил свободу фитнес-тренеру и его спутнице, подозреваемым в осквернении мемориального комплекса «Солдатское поле», пишет «Высота 102», ссылаясь на объединенную пресс-службу волгоградских судов. Напомню, о задержании стало известно сегодня. На мужчину и женщину завели уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества в сети интернет». Один из задержанных, как стало известно агентству, это Егор Крупкин, фитнес-тренер и блогер, снимающий короткие видео на тему здорового образа жизни. Он сожалеет, что снимал видео возле памятника. Спутница тренера уточняет, что видео было снято еще в 2020 году. Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета.ру. Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 24 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мелодия знакомая всем и каждому с детства. Это Стас Пьеха, музыка, которую мы любим, и в компании которой завершение рабочей недели, конечно же, принесет нам максимум позитива и благости. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Элтон Джон, Sacrifice и новинка Alok, Dive Into Me уже вот-вот.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Сады».

0: хорошая музыка, прекрасное настроение. Ну чего еще хотеть от вечера пятницы, кроме того, чтобы поскорее завершить рабочую неделю. Всем удачи. Далее у нас Алекс Хёбберн, Андер.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
5: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
6: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: На часах 6:30, такие прекрасные цифры, вечером в пятницу мы уже практически одной ногой ступили в выходные. Всем прекрасного вечера, Ванатек впереди, Someone. Сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня небоскребы. Спонсор выпуска ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляб, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери турникетами. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стояки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанный под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла. Днем в Волгограде до +24.

0: теории вероятности от группы Brainstorm. Прекрасная вещица Maybe в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера, пусть завершение рабочей недели будет самым добрым. Эрика, I Don't Know в дебюте нового музыкального. И совсем скоро Линдси Стирлинг в рубрике «Инструментальная музыка», мелодия «Crystallize».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный

0: «Буйная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Между тем, поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвое с 10 сентября. Сохранение такого объема поступлений в течение недели позволит погасить накопленный спрос и сократить очереди на заправках, сообщили в профильном комитете. Наладить поставки удалось по новым логистическим маршрутам. За ситуацией на топливном рынке региона круглосуточно продолжают наблюдать сотрудники облпромторга и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС, пишет «Высота 102». Об улучшении ситуации с топливом первыми сообщили водители, которые стали тратить меньше времени в очередях за бензином, отмечает агентство. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. В Волгограде не будут вводить тотальный запрет на продажу алкоголя в день города. Локальные ограничения будут действовать только в местах проведения массовых мероприятий и во время их проведения. Празднования 12 и 13 сентября будут проводиться на нижней и верхней террасах центральной набережной, Мамаевом кургане, Александровском и городском садах, а также в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Подробности о проведении мероприятий есть на портале V1. Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте напоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии РУ-ТВ с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: называется «Сисель» и интересная версия одной из песен «Битлз», музыка, которую мы любим и в компании которой невероятно рады завершению рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, всем нам отличного отдыха. Дуа Липа, Гудини, скоро, чуть раньше Агата Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
0: 0+.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организации и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спорт.

0: 4 утра, ночь подходит к концу, ты немного устал, но тем не менее не хочешь, чтобы вечеринка заканчивалась. Именно такой посыл озвучила Дуа Липа в песне «Гудини», по ее собственным словам. Золотые хиты и то, что в моде, здесь дарит нам прекрасное настроение. Хорошего всем вечера пятницы, сил, it's a man's man's world у нас впереди, а чуть раньше Фил Коллинз и «Another Day in Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Сара с любовью. Это Сара Коннор в нашей золотой коллекции «Музыка на все времена». Скоро «Энигма», «Sadness», «Крис Ри», «On the Beach» и «Музыка понятная без слов» в финале часа. Жан-Мишель Жар, «Oxygen».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
0: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6,7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлен до 2 октября. Несмотря на пришедшую осень, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за неустойчивой погоды, ветра и большого количества сухой травы. Также действует режим ограниченного въезда транспорта на территорию лесного фонда, сообщили в облкомприроды. Порядок в лесах обеспечивают патрули. На жителей региона уже составили 83 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. С весны в лесничествах было около 170 выездов для тушения возгораний на соседних с лесами территориях, отмечает «Комсомольская правда». Сегодня пациенты не смогли попасть в стоматологическую поликлинику номер 7 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Причиной стало сообщение о минировании. Как уточнили в облздраве, тревожное сообщение было получено во время пересменки, когда прием людей еще не проводился. Медперсонал связался с пациентами, которые были записаны на ближайшее время, предложил перенести запись. После проверки медучреждение возобновило работу в штатном режиме, пишет «Высота 102». Суд в Волгограде ограничил свободу фитнес-тренеру и его спутнице, подозреваемым в осквернении мемориального комплекса «Солдатское поле», пишет «Высота 102», ссылаясь на объединенную пресс-службу волгоградских судов. Напомню, о задержании стало известно сегодня. На мужчину и женщину завели уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества в сети интернет». Один из задержанных, как стало известно агентству, это Егор Крупкин, фитнес-тренер и блогер, снимающий короткие видео на тему здорового образа жизни. Он сожалеет, что снимал видео возле памятника. Спутница тренера уточняет, что видео было снято еще в 2020 году. На Гавайских островах серфер сумел отбиться от тигровой акулы. 24-летний Альберт Вестфаль катался вместе с другом. Акула длиной больше 3,5 метра врезалась в его доску с такой силой, что спортсмену показалось, будто он врезался в риф. Серфер не растерялся, тут же стал бить акулу ногами по голове, несколько раз ударил кулаком по носу. В результате рыбина отступила. Турист отделался ссадинами на ноге. Тигровая акула – крупный хищник, обитающий в тропических и умеренных водах Мирового океана, отмечает «Вечерняя Москва». Название она получила за темные полосы на теле, которые с возрастом делаются менее заметными. Официальный курс доллара на выходные – 84,26. Курс евро – 97,87.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: лучшее время осени, конечно же, первая половина сентября. И насладиться этим нам никто не запретит. Здесь музыка, которую мы любим. Крис Ри, On the Beach. Скоро Оливия Дин, So Easy. И танцы минус сейчас. Минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные 3 ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди 7 местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере пятницы. Всем отличного предвыходного настроения. Гаррет Гейтс, Unchained Melody и Милен Фармер впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения

0: нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Реки, не стоит полагаться на авось. Лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы, хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы, возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги, вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно, облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Это было давно так,

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.